0: по Energy 7.25 можем да услужим и на теб, и на твоя малък човек с любимата песен от 90-те до днес, но първо трябва да се чуем. 3-8-8-9-5-8-9-5.
1: Здрасти! Може ли да поздравя майка ми и сестра ми с Шейкофил?
0: На вас много хубава учебна година! Energy!
2: Ало, добър вечер! Обаждам се, казвам се Георги Костов и се обаждам във връзка с задачката, която поставихте.
0: А, да го кажеш по-бързо, от оригинала?
2: Да.
0: Давай!
2: Диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-
0: Иначе се радвам.
2: Но още веднъж. Нямам други претенции.
0: Хубава вечер да имаш.
2: По вашето потреби.
3: Това е Energy Request.